слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Pick up the momentum. Allow me some tension.

что годы столько унесли. Любви пустой, растраченной навечно, но в сердце нежность берегли и ждали, как могли, ту самую спасительную встречу. Спасибо, что ты.

0: FM. 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем шепотом.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама на УФМ.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: FM. Радіо УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: Цены на импортные шины могут вырасти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке стекол. Накануне депутат Дмитрий Гусев предложил уменьшить разрешенный уровень светопропускания вдвое. С нынешних 70% до 35%, то есть автовладельцы смогут использовать более темную тонировку. Примут изменения или нет, пока большой вопрос. Пересмотреть правила тонировки депутаты предлагают не в первый раз. Объясняют это жарким климатом и пользой тонировки для здоровья людей и состояния салона. Но инициативы отклоняют из-за рисков ухудшения обзора и роста числа аварий. Цены на импортные шины могут вырасти. Минпромторги обсуждают введение повышенных пошлин на резину иностранного производства для легковых автомобилей и легких грузовиков. Недавно российские, белорусские и казахстанские шинники обратились в Евразийскую экономическую комиссию с жалобами на слишком дешевую резину от китайских производителей. Теперь в правительстве думают о поддержке местных производителей. Окончательное решение пока не принято. Если пошлины введут, цены на автомобильную резину вырастут. На российских трассах появится больше беспилотного транспорта. Министр транспорта Андрей Никитин поделился планами в ходе встречи с коллегами из Таиланда. Автономные трамваи уже тестируют в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь их хотят запустить еще в 5-6 регионах. Также в министерстве обсуждают более сложную задачу – запустить беспилотные автобусы. А еще постепенно создают условия для высокоавтоматизированного транспорта. Сейчас беспилотники ездят с операторами в кабине, но в будущем они будут ездить полностью самостоятельно. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Радио УФМ.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
1: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если выпал иней в августе, к ранней и студеной зиме. По прогнозам синоптиков, в четверг 20 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно днем до 29 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 13 часов 53 минуты, слабая магнитная буря.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: «Мужской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Уважаемые жители Усть-Лабинского района, сохраните будущее, спасая жизнь. Сообщите о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах по телефону горячей линии 4-00-24 с мобильного 102. Вау-рассвет, который входит в компанию «Прогресс Агро», полным ходом идет уборка кукурузы на силос. Это ключевой корм для молочного скота. От его качества напрямую зависит продуктивность буренок. В этом году под культуру отвели 3277 гектаров. Плановый объем заготовки – 83,5 тысячи тонн. И хотя погода в этом сезоне испытывала аграриев на прочность, сначала затяжные дожди, затем сильная жара, урожай получился достойным. Средняя урожайность превысила 320 центнеров с гектара. Технолог по кормопроизводству Евгений Кравченко отметил, что главное условие успеха – влага на старте и тепло в течение вегетации. Несмотря на погодные качели, хозяйство показало отличный результат. Уважаемые арендаторы земельных участков, находящихся в государственной собственности на территории Усть-Лабинска, администрация городского поселения напоминает о необходимости своевременно вносить арендную плату по заключенным договорам. Обратите внимание, неуплата влечет начисление пени, а если задолженность затянется, договор аренды могут расторгнуть в одностороннем порядке. Получить консультацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью. Отдел находится по адресу улица Ленина, 33. Телефон для справок 5-00-29. Будьте внимательны и не допускайте просрочек. На Кубани набирает обороты уборочная компания, которую аграрии уже прозвали «сладкой эстрадой». На сегодняшний день переработано 500 тысяч тонн сахарной свеклы, а произведено 55 тысяч тонн сахара. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что регион остается главным производителем и поставщиком сахара в стране. Кубанский сахар полностью обеспечивает юг России и многие другие регионы. Впереди еще много работы, предстоит собрать урожай из 232 тысяч гектаров, из которых на данный момент обработано 8,5 тысяч. Темпы, как говорят аграрии, задан хороший. В летние каникулы в городе продолжают работу досуговые площадки. Здесь ребята могут не только весело провести время, но и найти новых друзей. Организаторы подготовили насыщенную программу: спортивные эстафеты, подвижные игры и творческие конкурсы. Площадки ждут гостей каждый будний день с 17:00 до 20:00 и работать они будут вплоть до конца августа. Запомните адреса: Красная 295, Чкалова 181, Краснофорштадтская 1, это комплексная спортплощадка, Центральная, Советская 56, территория городского парка, парковая зона озера Копытце, Пушкина 71, комплексная площадка, а также Продольная на пересечении с Первомайской. Успевайте на игры. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Реклама на UFM.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах Stealth, Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstealth.ru.
2: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на OFM.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
0: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ 8 909 45 30 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если выпал иней в августе, к ранней и студеной зиме. По прогнозам синоптиков, в четверг 20 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно днем до 29 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 13 часов 53 минуты, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: UFM.
1: На 107.9 FM.
2: Реклама на UFM.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы.
5: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: 107.9 FM. У FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологий и безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если выпал и не в августе, к ранней и студеной зиме. По прогнозам синоптиков, в четверг 20 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно днем до 29 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 13 часов 53 минуты, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: FM на 107.9 FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
3: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Новости спорта.
1: Трое россиян вошли в рейтинг лучших вратарей НХЛ. Возглавил его голкипер Tampa Bay Lightning Андрей Василевский, поднявшись на вершину с прошлогодней второй позиции. 32-летний россиянин, ставший обладателем Визина трофея по итогам прошлого сезона, одержал 39 побед в регулярном чемпионате в 58 матчах, в которых принимал участие. Это лучшие показатели в лиге. В топ-5 вместе с Василевским вошли еще два российских голкипера. Игорь Шестеркин из Нью-Йорк Рейнджерс занял третье место, а Илья Сорокин из Нью-Йорк Айлендерс – четвертое. Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов дебютировал за Сибирь в матче за третье место предсезонного турнира Кубок Минска против местного «Динамо». 34-летний нападающий вышел на лед с капитанской нашивкой в первом звене и сразу же отметился голевой передачей. Однако хэт-трик 20-летнего белорусского нападающего «Динамовцев» Арсения Чухраева стал для новосибирцев роковым. Сибирь уступила со счетом 3-4 и завершила предсезонный турнир на четвертом месте. К слову, победу в Кубке одержал «Адмирал», выигравший также 4-3 у магнитогорского «Металлурга». 43-я ракетка мира Людмила Самсонова в трех сетах проиграла двукратной победительнице турниров «Большого шлема» Коко Гауф во втором круге мастерса в Цинциннати. Самсонова начала матч с победы в первом сете 6-2, взяв две подачи соперницы и не отдав ни одного брейкпоинта на своей. Во второй партии при счете 2-1 в пользу Самсоновой матч прервали из-за ливня, и после возобновления игра полностью перевернулась. Гауф выиграла 6 из следующих 7 геймов. В решающем сете Людмила смогла взять лишь один гейм. Гауф теперь выигрывает у Самсоновой 5-0 в личных встречах. Причем 3 из 5 матчей развивались по одному сценарию. Российская теннисистка выигрывала первый сет, но затем упускала преимущество. Американка в этом сезоне одержала 15 побед в трехсетовых матчах, больше, чем любая другая теннисистка в туре. Футболисты костромского «Спартака» продлили серию без поражений в первой лиге до 6 матчей, сыграв ничью на своем поле с Уфой 1-1. Первыми гол забили спартаковцы. В начале второго тайма счет открыл Амур Калмыков. Спустя несколько минут он мог удвоить преимущество костромского клуба, но не реализовал пенальти. А уже в компенсированное время уфимцев спас от поражения автогол. Из-за очередной потери очков «Спартак» идет лишь на третьем месте в турнирной таблице. Лидирует Нижний Новгород, одержавший 6 побед в 6 играх. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: реклама. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: радио УФМ. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Уважаемые жители Усть-Лабинского района, сохраните будущее, спасая жизнь. Сообщите о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах по телефону горячей линии 4-00-24 с мобильного 102. ВАО «Рассвет», которая входит в компанию «Прогресс Агро», полным ходом идет уборка кукурузы на силос. Это ключевой корм для молочного скота. От его качества напрямую зависит продуктивность буренок. В этом году под культуру отвели 3277 гектаров. Плановый объем заготовки – 83,5 тысячи тонн. И хотя погода в этом сезоне испытывала аграриев на прочность, сначала затяжные дожди, затем сильная жара, урожай получился достойным. Средняя урожайность превысила 320 центнеров с гектара. Технолог по кормопроизводству Евгений Кравченко отметил, что главное условие успеха – влага на старте и тепло в течение вегетации. Несмотря на погодные качели, хозяйство показало отличный результат. Уважаемые арендаторы земельных участков, находящихся в государственной собственности на территории Усть-Лабинска, администрация городского поселения напоминает о необходимости своевременно вносить арендную плату по заключенным договорам. Обратите внимание, неуплата влечет начисление пени, а если задолженность затянется, договор аренды могут расторгнуть в одностороннем порядке. Получить консультацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью. Отдел находится по адресу улица Ленина, 33. Телефон для справок 5-00-29. Будьте внимательны и не допускайте просрочек. На Кубани набирает обороты уборочная компания, которую аграрии уже прозвали «сладкой эстрадой». На сегодняшний день переработано 500 тысяч тонн сахарной свеклы, а произведено 55 тысяч тонн сахара. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что регион остается главным производителем и поставщиком сахара в стране. Кубанский сахар полностью обеспечивает юг России и многие другие регионы. Впереди еще много работы, предстоит собрать урожай из 232 тысяч гектаров, из которых на данный момент обработано 8,5 тысяч. Темпы, как говорят аграрии, задан хороший. В летние каникулы в городе продолжают работу досуговые площадки. Здесь ребята могут не только весело провести время, но и найти новых друзей. Организаторы подготовили насыщенную программу, спортивные эстафеты, подвижные игры и творческие конкурсы. Площадки ждут гостей каждый будний день с 17:00 до 20:00 и работать они будут вплоть до конца августа. Запомните адреса: Красная 295, Чкалова 181, Краснофорштадтская 1, это комплексная спортплощадка, Центральная, Советская 56, территория городского парка, парковая зона озера Копытце, Пушкина 71, комплексная площадка, а также продольная на пересечении с Первомайской. Успевайте на игры. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: Весь мир танцует!

0: Реклама на UFM.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG X50 получит новую базовую версию. Детали пока неизвестны, но в руководстве завода планы подтвердили. Напомним, сейчас дорестайлингового X50 в продаже нет. Дилеры предлагают только более дорогой X50+, но более доступная версия с упрощенной мультимедийкой и без некоторых функций может вернуться. Концерн Чанган сертифицировал в России «Аватар 07». Это высокотехнологичный гибридный кроссовер D-класса. Совокупный запас хода больше 1000 километров. Средний расход меньше литра на 100 километров. До 100 километров в час машина разгоняется быстрее, чем за 5 секунд. Салон сделан с акцентом на современные цифровые решения. «АвтоВАЗ» открыл подписку на «Ладу Ларгус». Цена пока неизвестна, но предположительно около 45 тысяч рублей в месяц. Первый взнос, как при кредите, не нужен. В цену включены ОСАГО и КАСКО, техобслуживание, шиномонтаж и сезонное хранение резины. Из расходов остается только топливо. После истечения годовой подписки можно взять новую машину. Лето – тяжелое время для автомобиля. Особенно в жару растут риски перегрева двигателя. Признаков поломки много. Например, стрелка температуры уходит выше нормы или постоянно работает вентилятор. В салоне может появляться запах антифриза. Или печка начинает дуть холодным. Подробнее о том, почему перегревается двигатель и что с этим делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».

0: как намек на нас два. Уже правило три важных слова одна, что и оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
3: Качество, проверенное временем.
2: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
5: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
6: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: 7,9 FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России пройдет мировой чемпионат по ремонту смартфонов. В Казани пройдет международный чемпионат по ремонту мобильной техники YCS Global Master Cup Russia 2026. Соревнования состоятся 17 и 18 августа. В рамках 4-го международного форума «Ростки, Россия и Китай. Взаимовыгодное сотрудничество» и соберут 100 инженеров из России, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии и стран СНГ. Участники поборются в двух дисциплинах – ремонт материнской платы смартфона с заменой микросхем и высокоточной пайкой, а также замена стекла дисплея без замены OLED-матрицы по оригинальной технологии. Победители определяют по качеству исполнения, скорости и точности. Общий призовой фонд превысит 1 миллион рублей. Лучшие инженеры также получат профессиональное оборудование, инструменты, расходные материалы и международные сертификаты. Помимо соревнований, программа включает мастер-классы и открытые сессии по современным технологиям ремонта мобильной техники и обмену инженерным опытом. Форум «Ростки» объединяет самые разные направления сотрудничества России и Китая – от промышленности и инвестиций до образования, технологий и подготовки кадров. Проведение в Казани международного чемпионата YCS Global Master Cup подтверждает, что современные инженерные компетенции становятся важной частью глобальной экономики, заявил руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минулина. YCS Global Master Cup за короткое время превратился в одну из главных мировых площадок для специалистов по ремонту мобильной техники. В 2025 году чемпионаты прошли в Москве, Шэньчжэне, Египте и Таиланде, объединив более 500 инженеров. Российский этап установил мировой рекорд – 104 участника. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио УФМ. УФМ. 107 и 9 FM.

0: на UFM. Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Good Look». Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

LG Tour планирует расширить модельный ряд в России. Обновят внедорожную Т-линейку. Кроссоверы Т1 или Т2 ждет рестайлинг. Также одна из уже представленных моделей получит гибридную версию. Конкретные сроки пока неизвестны. Кроме того, завод «Автотор» в Калининграде готовит конвейеры для сборки G-туров в России. От коммерческих фургонов обычно не ждут управляемости динамики. Это в первую очередь рабочий инструмент. Но это не значит, что фургон должен ездить как бульдозер. А водитель после рабочего дня не должен себя чувствовать, как после перетаскивания мешков на спине. Новый Photon View — это грузовик, который претендует на легковой комфорт. А подробнее о нем расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на ОФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
3: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

на 107.9 FM. Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Радио УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах Stealth, Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstealth.ru.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Да ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в августе ночи без заморозков, вся осень будет мягкой. По прогнозам синоптиков, в пятницу 21 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно. Днем до 32 градусов, ночью плюс 23. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 13 часов 50 минут, слабая магнитная буря.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных ленз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: 107.9 FM. Гаджет
1: новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России пройдет мировой чемпионат по ремонту смартфонов. В Казани пройдет международный чемпионат по ремонту мобильной техники YCS Global Master Cup Russia 2026. Соревнования состоятся 17 и 18 августа. В рамках 4-го международного форума «Ростки, Россия и Китай. Взаимовыгодное сотрудничество» и соберут 100 инженеров из России, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии и стран СНГ. Участники поборются в двух дисциплинах – ремонт материнской платы смартфона с заменой микросхем и высокоточной пайкой, а также замена стекла дисплея без замены OLED-матрицы по оригинальной технологии. Победители определяют по качеству исполнения, скорости и точности. Общий призовой фонд превысит 1 миллион рублей. Лучшие инженеры также получат профессиональное оборудование, инструменты, расходные материалы и международные сертификаты. Помимо соревнований, программа включает мастер-классы и открытые сессии по современным технологиям ремонта мобильной техники и обмену инженерным опытом. Форум «Ростки» объединяет самые разные направления сотрудничества России и Китая – от промышленности и инвестиций до образования, технологий и подготовки кадров. Проведение в Казани международного чемпионата YCS Global Master Cup подтверждает, что современные инженерные компетенции становятся важной частью глобальной экономики, заявил руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минулина. YCS Global Master Cup за короткое время превратился в одну из главных мировых площадок для специалистов по ремонту мобильной техники. В 2025 году чемпионаты прошли в Москве, Шэньчжэне, Египте и Таиланде, объединив более 500 инженеров. Российский этап установил мировой рекорд – 104 участника. На этом пока все. Услышимся!
0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
2: С собой твои мысли заплетать, быть к тебе близко,

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 8517.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Уважаемые жители Усть-Лабинского района, сохраните будущее, спасая жизнь. Сообщите о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах по телефону горячей линии 4-00-24 с мобильного 102. Вау-рассвет, который входит в компанию «Прогресс Агро», полным ходом идет уборка кукурузы на силос. Это ключевой корм для молочного скота. От его качества напрямую зависит продуктивность буренок. В этом году под культуру отвели 3277 гектаров. Плановый объем заготовки – 83,5 тысячи тонн. И хотя погода в этом сезоне испытывала аграриев на прочность, сначала затяжные дожди, затем сильная жара, урожай получился достойным. Средняя урожайность превысила 320 центнеров с гектара. Технолог по кормопроизводству Евгений Кравченко отметил, что главное условие успеха – влага на старте и тепло в течение вегетации. Несмотря на погодные качели, хозяйство показало отличный результат. Уважаемые арендаторы земельных участков, находящихся в государственной собственности на территории Усть-Лабинска, администрация городского поселения напоминает о необходимости своевременно вносить арендную плату по заключенным договорам. Обратите внимание, неуплата влечет начисление пени, а если задолженность затянется, договор аренды могут расторгнуть в одностороннем порядке. Получить консультацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью. Отдел находится по адресу улица Ленина, 33. Телефон для справок 5-00-29. Будьте внимательны и не допускайте просрочек. На Кубани набирает обороты уборочная компания, которую аграрии уже прозвали «сладкой эстрадой». На сегодняшний день переработано 500 тысяч тонн сахарной свеклы, а произведено 55 тысяч тонн сахара. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что регион остается главным производителем и поставщиком сахара в стране. Кубанский сахар полностью обеспечивает юг России и многие другие регионы. Впереди еще много работы, предстоит собрать урожай с 232 тысяч гектаров, из которых на данный момент обработано 8,5 тысяч. Темпы, как говорят аграрии, задан хороший. В летние каникулы в городе продолжают работу досуговые площадки. Здесь ребята могут не только весело провести время, но и найти новых друзей. Организаторы подготовили насыщенную программу: спортивные эстафеты, подвижные игры и творческие конкурсы. Площадки ждут гостей каждый будний день с 17:00 до 20:00, и работать они будут вплоть до конца августа. Запомните адреса: Красная 295, Чкалова 181, Краснофарштадтская 1, это комплексная спортплощадка, Центральная, Советская 56, территория городского парка, парковая зона озера Копытце, Пушкина 71, комплексная площадка, а также Продольная на пересечении с Первомайской. Успевайте на игры. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: на 107.9 FM.
1: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в августе ночи без заморозков, вся осень будет мягкой. По прогнозам синоптиков, в пятницу 21 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно. Днем до 32 градусов, ночью плюс 23. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 13 часов 50 минут, слабая магнитная буря.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава города Роман Перевалов в своих соцсетях сообщил, что провел плановый объезд объектов с участием представителей подрядных организаций. По улице Агаркова на участке от Пролетарской до Красной ведутся работы по устройству основания дорожного покрытия, а также осуществляется мероприятие по установке бортового камня в соответствии с проектной документацией. По улице Октябрьской на участке от Овсянникова до Элеваторной завершены работы по замене водопроводной сети. В настоящее время продолжаются работы по переустройству электрических сетей. По улице Ободовского на участке от Коминтерна до Октябрьской ведутся завершающие работы по ремонту водопроводной сети. Параллельно выполняются работы по переустройству электросетей и продолжается ремонт тротуаров. По улицам Карла Маркса, Заплотняной и Кавказской ведутся работы по ремонту тротуара с соблюдением очередности технологических этапов, предусмотренных проектом производства работ. Общая протяженность автомобильных дорог и тротуаров, находящихся в активной фазе строительства и ремонта, составляет почти 16 километров. Контроль за исполнением запланированных мероприятий с соблюдением сроков остается на особом контроле. Глава района Станислав Ганиченко совместно с заместителем председателя Совета районов депутатов Борисом Поликиным провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. В ходе совещания рассмотрели текущие вопросы и задачи. Сотрудниками управления экономики совместно с полицией на прошлой неделе проведен рейд по выявлению неформальной занятости в Воронежском и Ладожском поселениях. 22 августа пройдет ряд мероприятий. Молодежный центр экстрима проведет мастер-класс по водным видам спорта. Это станет отличной возможностью познакомиться с активностями на воде, освоить новые навыки и получить яркие впечатления от спортивного отдыха. Старт в 11 часов. Также в 17:00 в этот день на стадионе «Кубань» состоится важное для района мероприятие – финал Кубка Краснодарского края по футболу. А в честь Дня государственного флага России в городском парке состоится концертная программа. Начало 18:00. Предприятие «Усть-Лабинск Райгаз» информирует, что из-за запланированных профилактических работ станица Воронежская и Хутри-Железной будет прекращена подача газа с 8 утра 19 августа до 10 утра 20 августа. Пуск газа после остановки будет произведен без дополнительного предупреждения. Депутат Новолабинского сельского поселения Светлана Колкутова и наставник Совета молодых депутатов Роман Кравченко посетили детский лагерь «Тополек». В лагере прошла масштабная военно-тактическая игра, максимально приближенная к реальным боевым действиям, с продуманными ролями и динамическим сценарием. Дети пробовали себя в роли штурмовиков и боевиков, вожатые тоже включились в процесс и выступили в роли противников, а инструкторы КВПК «Медведь» взяли на себя сложные образы террористов и задали игре настоящий тактический тон. После напряженной операции настало время важных знаний. Медик-инструктор провел для ребят практическое занятие. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио УФМ. УФМ. 107.9 FM.

0: вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
2: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в августе ночи без заморозков, вся осень будет мягкой. По прогнозам синоптиков, в пятницу 21 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно. Днем до 32 градусов, ночью плюс 23. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 13 часов 50 минут, слабая магнитная буря.

0: радио. УФМ. УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Дорожные новости.
1: Цены на импортные шины могут вырасти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке стекол. Накануне депутат Дмитрий Гусев предложил уменьшить разрешенный уровень светопропускания вдвое. С нынешних 70% до 35%. То есть автовладельцы смогут использовать более темную тонировку. Примут изменения или нет, пока большой вопрос. Пересмотреть правила тонировки депутаты предлагают не в первый раз. Объясняют это жарким климатом и пользой тонировки для здоровья людей и состояния салона. Но инициативы отклоняют из-за рисков ухудшения обзора и роста числа аварий. Цены на импортные шины могут вырасти. Минпромторги обсуждают введение повышенных пошлин на резину иностранного производства для легковых автомобилей и легких грузовиков. Недавно российские, белорусские и казахстанские шинники обратились в Евразийскую экономическую комиссию с жалобами на слишком дешевую резину от китайских производителей. Теперь в правительстве думают о поддержке местных производителей. Окончательное решение пока не принято. Если пошлины введут, цены на автомобильную резину вырастут. На российских трассах появится больше беспилотного транспорта. Министр транспорта Андрей Никитин поделился планами в ходе встречи с коллегами из Таиланда. Автономные трамваи уже тестируют в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь их хотят запустить еще в 5-6 регионах. Также в министерстве обсуждают более сложную задачу – запустить беспилотные автобусы. А еще постепенно создают условия для высокоавтоматизированного транспорта. Сейчас беспилотники ездят с операторами в кабине, но в будущем они будут ездить полностью самостоятельно. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Радио УФ.

0: Реклама на OFM.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на OFM. 8 909 45 30 30.

в твое сердце заберусь. Ты не узнаешь, я тайком вернусь. Я буду запах твой вдыхать.

осталась до отражения моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне. Ты мой.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио.
1: Радио. Радио. УФМ.

0: Реклама на ОФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Когда ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в августе ночи без заморозков, вся осень будет мягкой. По прогнозам синоптиков, в пятницу 21 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно. Днем до 32 градусов, ночью плюс 23. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 13 часов 50 минут, слабая магнитная буря.

FM.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Вас обошли ваши конкуренты. Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

мире родина. Там, где дом, родина. Там, где знаком, каждый улиц спрятанный двор. Там, где первый с отцом, по душам разговор. Там, где мама под вечер звала из окна, говорят, стынет ужин. Там, где первая любил, там.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Полон солнцем город, ветер поднял ворот и отнес куда-то. Шаг на юго-запад рассеял

радио УФМ.

дрогнет однажды свет, и по следам далеких лет вновь к тебе вернусь, мой вдохновитель. В жизни такой большой сердце твое всегда со мной, школьный мой, любимый мой.